0: Szkarii. Prawdopodobnie od...
1: Внимание! Здесь говорит Тимур и его команда. Теперь мы подносим Ланкомай кусок. Песня называется «Айду Эпсалхен».